0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Всевышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей, соединений всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святе обители сей, граде всем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Благо растворений воздухов и изобилие плодов земных.

0: путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу пред...

0: Боги, Боги, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга,

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси рог христиан православных, и ниспосли на ны милости Твоя богатые. Молитвами всепречистая Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и живо святых отец наших, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святых обители сия, святаго священномученика Илариона, архиепископа Верейского, преподобномученика Корнилия, игумена Псково-Печерского, чудотворца, преподобные матери нашей Марии Египетские, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и всех святых, молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, моля.

Еще молимся, еже сохранитеся святей обители сей, граду сему и всякому граду и стране, от глада губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия на племенников и междоусобной брани, а еже милостиву и благоуветливу быть и благому человеку, любимому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, и избавите нет належащего и праведного своего прещения, и помилуйте.

услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди, Владыка, о гресех наших, и помилуйны, милостив буди, человек любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веку.

0: наша, Господи, ви преклони.
1: Тебе, Господи.
2: Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Пресна Дева Мария, силу и честнаго и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплотных, честногославного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, ежего святых отец наших и вселенских великих, учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, ежего святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, ежего святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святые обители сия, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских Филарета, Иннокентия и Макария, святых славных и добробедных мучеников, новомучеников и исповедников Церкви Русские, Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петроградского, Петра, митрополита Крутицкого, Кирилла, митрополита Казанского, святаго священномученика Илариона, архиепископа Верейского, Луки, исповедника архиепископа Крымского, и Афанасия, исповедника епископа Ковровского, святых царственных страстотерпцев, преподобно мучениц великие княгини Елисаветы, инокини Варвары, преподобных и богоносных отец наших, Сергия игумена Радонежского, Серафима Саровского и преподобных отец старцев Оптинских, святых праведных Иоанна Кронштадтского и Алексея Московского, святых блаженных Ксении Петербургские и Матроны Московские, святаго преподобно мученика Корнилия игумена Псково-Печерского, Чудотворца, преподобные матери наши Марии Египетские и преподобные Ефросинии Московские, святых и праведных Бога Отец Иакима и Анны, и святых мученика Александра Римского, святителя Аповси, Какия, епископа Сенатского, святого Георгия Исповедника, преподобного Ефимия Иверского, праведной Гликерии Новгородской, преподобного мученика Макария Каневского, священномученика Василия Александра,

0: Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і веки веков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа,

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи Иисусе Христе, Боже наш, благословивай пять хлебов и пять тысяч насытивай, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и лей, и умножи сия во святе обители сей, в граде сем и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верное освяти, яко Ты си благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение. Слава Вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение. Господи, усне мое отверзыши, уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, усне мое отверзыши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя, и возносяй главу мою. Гласа моим ко Господу возвах и услыши мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах, як во востах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующие мевсуе. Зубы грешников сокрушил еси, Господне ей спасение на людях Твоих благословение Твое. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрела Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, во смердеши и согниши раны моя от лица безумия моего, по страдах и слякохся до конца, весь день сетаю хождах, яко лядве моя наполнившися поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятейся, остави мя сила моя, и свет очью моею, и той ней со мною. Друзи мои и искренние мои, прямы мне приближися и сташа, и ближние мои отдалечи мне сташа, и нуждах усе ищущи душу мою, и ищущи злая мне глаголку суетная, и льстивым весь день поучахуся, аж яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыши, и нем и в устех своих обличения». Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко орех, да никогда порадуют меся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим на мя вели речи ваша, яко аз на рано готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножися ненавидящими обеспечения, правды, воздающими зла, и возблагаю благах у меня за него не благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя, в земли пусти непроходней и безводней. Так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя. Так о благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздежу руце мои. Яко тука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалится уста моя, аще поминах тя на постели моей, на утренних поучахуся в тя, яко был иси помощник мой, и в крови крылу твоей возрадуюся, прильпе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя. Ти же всу искаши душу мою, внидут в преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовом будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишь уста глаголющих неправедная. На утренних поучахся в тя, яко был иси помощник мой, и в крови крылу твоей возрадуюся, прильпе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя.

Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язвени и спящие во гробе, и их же не помянулся к тому, и тии от руки Твоя от реновений быша, положивши мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась на мя, удалил еси знаемых моих от мене, положившими мерзость себе, предан бых и не исхождах. Очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои, едомертвыми творишь и чудеса, или врачеви воскресят и исповедаться Тебе, едоповесть, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, едопознана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвений. Яс к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварится. Скую, Господи, отрыши душу мою, отвращаешь лице Твое от мене. Нищ есть аз, и в трудех от юности моей я. Вознежися, смирихся, изнемогох. На мне придоши гневе Твои, устрашение Твое возмутиши мя, обыдоши мя, яко вода весь день, одержаши мя вкупе. Удалил еси от мене друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему». Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желании Твое, обновиться, яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбы всем обидимым, сказа пути Своя Моисею и сыновом Израилем, хотение Своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою, но боящихся Его, елико отстоят востоце от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко перси смы, человек, яко трава, дни Его, яко цвет сельный, так отцветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает к тому места своего. Милый же Господне от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью творящие слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте, владычестве Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте, владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятесь и сердце мое, помянух дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся,
Возде к Тебе рутся мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благи наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя. Правдою Твоею изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребиши враги моя. И погубиши вся стужающей души моей. Яко аз, раб Твой есмь, услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благи наставит

0: всего мира, благостояние святых Божию церкви и соединение все Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святем храме всем с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вон Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Храним и стране нашей властей и воинстве.

0: во святей обители сей граде сем, всяком граде стране верую живущих не Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Благорастворение воздуха в изобилии плодов земных и времени.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предан.

0: Во Господе явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь, Господи, века благ, века век милость
1: Его Господь.

веки веков. Аминь. Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань. Милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой и на него уповах. Повинуй, люди мои, подмя, Господи, что есть человек, яко познал сей сиему, или сын человеч, яко вменяющий его. Человек суете уподобися дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди. Коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженешия, после стрелы твоя и смятешия, после руку твою с высоты измимя и избавимя отвод многих из руки сынов чуждих. Их же уста глаголыши суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь новую воспою тебе, во псалтире десятоструннем пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголыши суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, преукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрегающее от сего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, волови их толсти, не спадение о плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажише люди, им же сия суть, блажени люди, им же Господь Бог их. Вознесутя, Боже мой, Царю мой, благословлю имя Твое в век и в век века. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во век и в век века. Вели Господи, хвален зело и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют и чудеса Твоя поведят. И силу страшных Твоих рекут и величие Твое поведят. Память множества благости Твоя отрыгнут и правдою Твоею возрадуются. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый многомилостив. Благ Господь всяческим и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя и преподобные Твои, да благословятся. Славу Царствия Твоего рекут и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь все любящие Его, и все грешники потребит. Хвалу Господню возглаголю уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое.

и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же несть спасение. Изыди дух его и возвратится в землю свою, в тот день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину в век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сиро и вдову приимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой Сионе, в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление. Зиждай Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляй сокрушенные сердцем и обезуя сокрушение их. Исчитай множество звезд, всем им имена нарицая, и вели Господь наш, и вели крепость его, и разума его не с числа. Приемляй, кроткие, Господь, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, в его исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым, призывающим его. Не в силе кости восхочет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся его, его уповающих на милость его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего Сионе, яко укрепи вери и врат твоих, благослови сыны твоя в тебе, полагай пределы твоя мир и туго пшенично насыщай тебя, посылай слово своей земли, до скорости течет слово его, дающего снег свой, яко волну мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлеб, и противу лицам раза его кто постоит». После слова свое и истает яд, хнет дух его и потекут воды. Возвещай слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви. Не сотвори так о всякому языку и судьбе.

0: веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода, я же превыше небес, да восхвалит имя Господне, яко той рече и выше той повелей и создашеся, постави я век и век века, повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змееви и вся бездны, огонь, град, снег, голос, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холми, древа плодоносные и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земсти и все люди, и князи и все судьи и земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесе дрог людей своих песнь всем преподобным Его сыновам Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеви песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его и сынове Сионе возрадуется о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их и мечи обоюдостры в руках их, сотворить отмщение во языцах, обличение в людях, связать и цари их путы и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Пойте, пойте миром Господу, помолимся!
2: Господи, помилуй!
1: Ступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

воскрес и сие, яко бессмертный от гроба спаси, совоздвигайся мир Твой силою Твоею, Христе Боже наш, сокрушил иси в крепости смерти державу, показал иси милости воскресение всем, тем же тебя и славим единицу.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предоставь.

яко свят еси, Боже наш, во святых почиваеши, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Во время оно воедино отца будет Мария Магдалина, приди за утро еще сущей тьме, на гроб и видя камень взят от гроба, тече убы и приди к Симону Петру и к другому ученику, его же любляше Иисус и глагола има, взяша Господа от гроба и не вем, где положише его, изыди же Петр и другий ученик, и идясь ко гробу, те часто же оба в купе и другие ученик тече скорее Петра, и прииди прежде ко гробу и приник к виде, риза лежащая, обаче не в ниде, прииди же Симон Петр вслед его и в ниде во гроб и виде, риза едина лежащая, и сударь и жебе на главе его, не с ризами лежащ, но особ свит на едином месте, тогда оба в ниде и другие ученик пришеды прежде ко гробу, и виде и верова, не оба в ведях у Писания, яко подобает ему из мертвых воскреснуте, и доста же паке к себе ученика».

поклонимся святому Господу и

Nie, nie.

0: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, погребенный воста, с собою воздвижи род человеческий, да радуется тварь вся, и мысли не днись облацы, да кропят правду явим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, зраком блистающейся мироносицы, видевши ангела, страхом бежаша от гроба, Христово же восстание уведевши, и возвестите тщаться ученикам.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, языцы восплещите, евреи восплачите, животодавец Бог Христос, узы адовы расторже, и мертвые воскреси, и не

веки веков. Аминь. Едино вместилось изиждителя Твоего, Богородительницы, во чреве и плотью родилась неизреченно, и дева прибыла еси, ничтоже девство осквернившуюся, сего чистая, яко сына Твоего и Бога, непрестанно мори о стаде Твоем.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, аще слави всем, не веруйте, иудеи, делом веруйте, владыки, что прельщает.

0: «Отрекайтеся от метающейся святаго, Его же написав в законе Моисей».
1: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Не иже на лице суд судите, иудеи! Христос, бо прииде, Его же на лицах у пророцы, от Сиона грядуща и мир взыва».

0: Души праведных от вечных уз отрешахуся, песнословище я же пачу мазь и силу Твою.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, несказанно затченшего утробе Твоей всех Бога, Дева Мати, паче мысли и слова родила еси, прибывши Дева, яко прежде Рождества.

0: Спаси Боги миром Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: К празднику законному приплавляющийся всех творчий владыко, предстоящим глаголал Еси Христе Боже, придите и почерпите воду.

0: нашия, иссохшую мою душу при грешении беззаконьми теченьми, Твоих кровей напой и покажи плодоносно добродетелями. Ты бы рекалась и всем, еже приходите к Тебе, Слове Божие Всесвятый, и воду нетления почерпати, живую же и очищающую грехи, поющих славное и божественное Твое восстание, подая благие с высоты, сшедшую воистину учеником Твоим, Духа крепость, Тебе, Бога ведущим, Ты бы есть источник жизни нашей.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, да радуется небо, да ликовствует земная, яко Христос от Девы явився, яко человек, избави истление все человечество своею смертью, чудесы же воссиявы жене самарянине, воды просящей, подает источник исцеления, яко един бессмертен.
0: И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Премудрости подателю и владыко, празднику законному предстал еси, во святилище сед учил еси, глаголи сице всем, грядите, жаждущие, пите воду, юже аз ныне подаю, ею же жизнь от Бога и пища насладитеся, все человецы.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, аще Мессии подобает прийти, Мессии же Христос есть. Что не веруете Ему, беззаконии, все прииди и свидетельствует, я же той творит, воду вино сотвори, расслабленного словом стягну.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, не разумеющий Писаний, прельщаетесь и все вы, евреи беззаконии, воистину, бо прииди Христос и всех просвети, и в вас показа многое знамение и чудеса, и всую отрицаетеся истинной жизни.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Самаря ныне, Господи, просивший, подал еси воду, в ведение державы Твоя, тем же вовеки не вжаждет воспевающий Тя.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что рыдаете, о жены, что с мира ищете бессмертного, «Воста, як уже рече, мироносицем глагола ангел».
0: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

0: славы Тебе, вся просветившая земли концы ученицы, чудесы и ученьми, и различными образы слова проповедавшие Христе, спасе, царствие Твоего.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвалу высылаем царствию Твоему, пение же Тебе приносим, нас ради на земле явившемуся и мир просветившему, и Адама воззвавшему.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

0: сей руками восплещим, празднующий светло.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Апостоли, взыграйте, и ангели, ликуйте, земнородние все, возрадуйтеся. Господь воскресе, тля испровержися, и печаль Христа и ликов

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, безначальный Сын, начало бысть, прием еже по нам во человечися, и посреди праздника учаще глаголя, притеците ко источнику преснотекущему, жизнь почерпите.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вся содержай концы, восшелыси Иисусе, и училыси во святилище народы слову истины, празднику преполовившуся, якоже Иоанн вопиет.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, на кресте Тя, Христе, беззаконие пригвоздиша, и копием прободоша, и Иосиф благообразный Тя погребе в новом гробе, из него же со славою воскрес, со воскресил еси спаси всю тварь, поющую державу Твою.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, струя сый, Господи, жизни независтная и бездна милости блаже, путешествовав, сидишь и при складе заклятвенного, и самаряны не вопиял еси, дашь тьми воду пити, якода примеши оставление воды.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Поки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, прелагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга, весь живот наш, Христову предадим.

0: верую пришедший на кладезь самарянине, видите премудрости воду ею же напоившись обильно, царствие вышнее наследово вечно, яко прославная.
1: Чистое таинство услышим, Иоанну нас учащу в Самарии бывшая, как уже не беседовавши Господь, воду просив, и же воду в сонмище их собравый, и же Отцу и Духу сопрестольный, прииди, бо ищай образ свой, вечно яко преснославный.

0: наш, слава Тебе, плотски потрудился Иси, упокоение всех, волею вжаждался Иси, источники чудес, воды просил Иси Иисусе, воду жизни возвещаяй.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, самаря ныне, Господи, жене беседовал Иси, обречая безумие беззаконных евреев. Она, уба верова, сына тя быти Божия, сие же отвергошеся.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вода.

0: Божественной благодати, яко да не к тому, Иисусе Господи, неведение содержуся зноем, но проповедую Твоя величия.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вода еси жизни, выпияши Христу самарянина, напоймя убословие, жаждущую всегда Твоей божественной благодати, яко да не к тому, Иисусе Господи, неведение содержуся зноем,

0: Христос воскресе!
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Ты си воистину Христос, в мир сей пришедший из Него же спасение и оставление отеческих согрешений, Ты си воистину живот Тя веровавшим.
0: Христос воскресе!
2: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, премудрость Божия, преполовившуюся празднику, як уже писано есть, во святилище предста и учаше, яко воистину сей бяше Мессия Христос, им же спасение.
0: Христос воскресе!
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Явился иси, Господи, во тьме сидящим, свет сей незаходимый и живот всех, тем житя, яко видя праведных сон, взыграся слове и возопи, пришел еси вся от ус разрешите, поющая державу Твою.
0: Христос воскресе!
2: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! В час шестый спасе, близ сел еси источника, и самарянине воду живую подал еси, и разума воды за многое благоутробие, с нею же все выпием воспевающе, благословите дела Господня непрестанно Господа.
0: Христос воскресе!
1: Благослови!

0: Слава тебе, празднику преполавляющемуся иудейскому, вошел еси, спаси мой во святилище Твое, и научал еси всех, чудякуся же иудеи и глаголуху, откуду сей весь письмена не научився.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, плотский иудей по плоти разумевай, помышляя писаная, Писанием притыкается, противу падает же паки духом истины. Мы же сие отринувше мудрствуем духовное.
0: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, красен из гроба, яко жених от чертога, и шел еси смерти разоривый в мучительство Христе, и адово верии сокрушивы силою божественную, и восстание твоего светом умным просветивый мир.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, жизнь живущих, источник благих Господь, богатно источая воду учений, вопиет жене, подашь мне воду пити, я когда подам ти воду, грехов твоих источники иссушающую.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: и Святому Духу, в Самарию пришел еси спаси мой всесильне, и жене беседовав, просил еси воды пити, евреям воды источивы из камени секомого, и уже к вере восприял еси, и ныне жизни наслаждается на небесех вечно.
1: И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. В день преполовения праздника пришел еси человеколюбче, во святилище и глаголал еси, жажды исполнении, ко мне приидите и почерпите воду живую и питающую, ею же пищи и благодати, жизни же бессмертной насладитесь все.

богохраними стране нашей, властях и воинстве ее, да тихое безмолвное житие поживи во всяком благочестии и

0: Яку милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Исполним утреннюю молитву нашу, Господи, верь.
2: Господи, помилуй.
1: Наступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Дней всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души телес наших у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Прочее время живота нашего в мире и покаяния и скончати у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
2: Подай, Господи.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

0: Главы наша Господи, ми преклоним.
1: Тебе, Господи.
2: Твое бо есть еже миловать и спасать, и не Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитва непречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и

0: Przypominamy Państwu, że jutro w niedzielę 10 maja o godzinie 17 w Karakulach niedaleko Supraśla odbędzie się uroczyste poświęcenie krzyży na nowo budującej się cerkwi pod wezwaniem ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło. To wyjątkowe wydarzenie związane jest nie tylko z budową nowej świątyni, ale również z niezwykłą historią ikony Bogu Rodzicy Życiodajne Źródło. W czasie pandemii koronawirusa wiosną 2020 roku ikona znajdująca się w monasterze w Supraślu zaczęła wydzielać pachnące mirro, wonny olejek, który wierni odebrali jako szczególny znak Bożej łaski i opieki Matki Bożej nad ludźmi przeżywającymi trudny czas epidemii. Od wieków przed tą ikoną modlono się podczas chorób, klęsk i niebezpieczeństw, prosząc Bogu Rodzice o uzdrowienie i duchowe wsparcie. Dlatego także nowa cerkiew w Karakulach ma być miejscem modlitwy, nadziei i umocnienia naszej wiary dla wszystkich wiernych z regionu. Uroczystości przewodniczyć będzie arcybiskup białostocko-gdański Jakub. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Jutro przypada piąta niedziela po święcie Paschy. Niedziela o Samarytance. Już za chwilę na naszych falach zabrzmią modlitwy przed świętą Eucharystią. Zapraszamy do słuchania Radio Ortodoksja również jutro. Dziś żegna się z Państwem Katarzyna Kiczko. Chrystos woskresie, woistinu woskresie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися в ныне и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит. На месте злачне там усели имя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмите ся врата вечные, и внидит царь славы. Кто Кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внизе царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я, растерзалась и узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и соком не очищуся, омыши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущне Сыне,

кровью обновив и растлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Согреших, во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возреть на высоту славы Твоей. Прогневав бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси имя погибнуть и со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти. Тем же и аз, аще недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь, сего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаевая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убой меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать я святыню во страсти Твоем. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие причистых, и животворящих тайн Твои, нежеда немощен буду душею же и телом, вот еже недостойни тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несм достоин, неже доволен, да под кров внидеши храма души моя, за неже весь пусты палца есть, и не имыши во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моей души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же не удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся. И яко же не возмышался и сей скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возмышайся сквернших он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне угли пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящении и просвещении, и здравие смирении моей души и тела, во облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общения Твоего от мысленного волка зверу ловлен буду.
Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и все гоми обнови, и вкорени страх Твоего во уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемные смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты,

Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Боже, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице дней, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижд, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Вижд, яко умножившися паче влас главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содею. Блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делателище был всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный Царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерне и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и меня грешного, много посогреших и осквернихся, и о печалях духа

волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеяшися, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не раскликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть ми спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди ми спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение и надежда. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей я. Да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш,

Не имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боюсь и Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пия мою кровь во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися оба Господи и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела. Во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во вде всех моих действий могу, в дерзновение и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согреши их паче блудницы, и я же увиди, где обитаешь, мир окупивший, прииди дерзость не помазать и Твоей носи Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он не отринул и пришедшую от сердца, ниже меня возгнушайся слове, Твои же мне подашь нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омый мя слезами моими, очисти мя ими слове, остави прегрешение моя и прощение мне подашь. Весь изо множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем претрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий еды же, пияй чистым сердцем. Ты, Борекал Иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки Бога моего. Божественный Бог, причащаяся и боготворящий благодати, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, яко же зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твоей я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепливо пью Тей, як уже блудного приял и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже садея деяния, я же аз садеях.
Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотвориши причастники, общники Божества Твоего соделывая независтно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, як уже уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и во веки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых мы помышлений. Яко Твое есть Царство,

Несмь доволен, Владыка Господи, да внидишь и под кров души моей, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидишь и со человека любим, як уже еси. Внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, не бу блудница со слезами пришедшим к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царствие Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевой Марии, Матери Твоей Я, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня сужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробы человеколюбия Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, уба, края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня коже оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рощая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содетелю да не опалиши мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня любовью Христе, и изменил меня божественным Твоим рачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как во в ниду недостойный,
аще бо дерзнуся вніті в чертог, одеждами облічает, як у несть брачна, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчи, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судьбе будет святая сия, заеже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.